0: برزان زور خوشحال بوین که گشتین کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور بدل خوشه و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستورو کلتوری کردی لکتوری روش آوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدل تان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله بو کاتی که ترو وقتی که تر لگل تان دینو ببرنامه کی خوش کر خواتان لگل.
1: So, our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum. Bonjour. Привет. Приходь на нас. Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам